Попробуй.

спасся, да посряг тебе законную чей вообще. Пути твои, Господи, скажи мне, сюда ты научи имя. Наставь меня на истину твою и научи меня к ней, Бога спас мой, тебе не успех вместе. Помяните друг твоя, Господи,

Богородица, Ты человек, истина, и возвестившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помилуй эти души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день сие, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Твоей силы, Святому Духу и ныне, присно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти наша, Владыку, прости беззаконие наше, святый Господи, истинный немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоей силы, Святому Духу и ныне, присно.

0: служение, разве не свой тебе на этом деле, но взывает ты, радуйся, Дева, и взял похвалу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, преклоняемые и славимые Христе Божие, много терпеливее, много милостивее, Богу благо укропнее, язык праведное, любее, грешное, милое, или вся довека спасения, вещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нас, общавшие молитвы, и исправи за вас нужды заповеди Твоим, души нашего судьи, и соочисти помышления, исправим и соочисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни. Укради нас святыми Твоими ангелами, дополнениями, соблюдаем и доставляем и достигнем и соединения веры, и в разуме в несмутные Твои славы, некое благословение всего веки, веков они. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоей силе, и Твоему Духу, и ныне, и Христа, и во веки веков они. Отечный, терпимо славный, Твои без сомнения и сироти, без исполнения Бога, Слово Рожицы, сущее, благодарительное величание, именем Господне, святейший Владыко, благослови.
1: Господи, уповай на тебя.

Святое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный.

избавить нас от всякие скорби, злой болезни, укради нас святыми Твоими ангелами до получения мы, соблюдаем и наставляем и достигнем мы соединения веры, невероятно мне преступные Твоей славы, веку благословенные

спасение родонашего и Его Христово, рукописание грех наше предсказало, и чудес победили тем начало и мастерство. Сам Владыка Человека, как ущербный мир, наш грешный, благодарственный сей молебной молитвы, и избави нас от всякого сокрушительного и мрачного прегрешения, и всех возлюбите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, приговорите страху Твоему плоти нашей, и уходи сердец нашей, Твои цари на помышление, лукав Тебе на любовь Твоею, уязви души наши, на Тебе всегда взирающие, и идет Тебе светом, наставляем Тебе неприступным и преснослышным возлечить света, не представляя Тебе исповедание, благодарение, возрастование безначального Отцу, то и народным Твоим

страждущих и немных, и о спасении их Господу помочь.

привести тебе святого апостола и евангелиста Матфея,

Законник гневи, приступи к Иисусу, искушая Его и глаголя: «Учителю, кая заповедь больше есть в законе?» Иисус же рече ему: «Возлюбишь Господа Бога твоего

что ся мнит вам о Христе, чий сын, глаголаша ему Давиду, глагола им, как ауба Давид духом глагол Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господеве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги твоя подножие ногам твоима, ощуба Давид нарицает его Господа, как о сын ему есть, и никто же, можаше отвечать им,

время оном, в ниде Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа, прият его в дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, я же и седше при ногу Иисуса, услышавши слово его. Марфа же, молвивши о мнозе службе, ставши же речем, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя единоми остави служите, рцы уба ей дами поможет. Отвечав же Иисус речей ей, Марфо, Марфо, печешися и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Марии же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быть же, егда глаголыши сиям, воздвигши некоже на глаз от

0: Отче православно, за задерется ты обители сия, я всех среди почивших от всех и братья, где лежащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Живи вся милости жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения и оставления грехов рабов Божиих, священного наместника, епископа Кирилла, братья и святые обители.

Обошедшего и в России, и уезжали, я видел спасение Твое, в церкви Господи услыши.

Вы сейчас защитники Отечества нашего, поднимемся против ненастезерия, и на мысли, взывая в силе Духа, в сенсе Господи, услышим милость.

Всем хранящие, окружающиеся, поющие, предстоящие люди, ожидающие тебе великие, богатые милости.

нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего во брани хотящее, ополчившееся на Святую Русь, чающее разделите и погубите единый народ и я. Восстание, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твоей победы, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй. Духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергну. Благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу, благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раб и пленения сохрани. Лишенная крова в изгнание сущее дома веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Тем же воднись я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави факи во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда едиными усты и единым сердцем, исповемся тебе, единому Богу, Троице славимому, ты выяснишь заступление и победа, спасение уповающих на тебя, тебе славу посылаем, Отцу и Сыну.

поменяй Господь Бог по Царствию Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Mamy już najmniej.

Когда Господь посрамил судей, и верующим в законную жизнь пришли, собрались вместе, и потом все толпой снова подошли к Христу к Христу, они опять приступили к Христу, говорили с Тертуллианом Толстым, опять с Богом намерением заводить всем спор, чтобы искусить его. И вот один из них, некий законник, искушая Иисуса, спросил его: «Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь, вторая же подобная ему. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Задача Христов, чтобы выполнить те или иные заповеди, но чтобы любовь была сердцевиной всякому делу. И эти две заповеди держат на себе, как на прочном вечном основании, заключают в себе весь Ветхий Завет, сущность всего, что говорили и чего требовал Моисей и все пророки. Все Божьи заповеди, закон, повеления и советы протекают из любви, как вода из источника. Любовь есть мать всех заповедей Божьих. Люби Бога и ближнего, и никакое искушение не подвигает тебя к основанию добродетели. Бог хочет, чтобы ты возлюбил его, ибо любви к нему твое счастье, твое земное благополучие, мир души, радость и вечное блаженство. Он хочет, чтобы ты любил его от всего сердца твоего, от всей души твоей, от всего помышления твоего. И трижды повторяя это слово «от всего», он хочет показать себе, что это правильно, это полезно, это необходимо. Если отдашь, посвятив Богу только часть души твоей, помышления твоей, сердца твоей, а другую часть отдашь современному миру, тогда всю часть, непосвященную Богу, вселяться в твой помощь, вселится похоть плоская, вселится грех, который остудит и расплит, и часть Богу посвятил. Если ты посвятишь все сердце, всю душу и все помышление Богу, тогда грех не найдет тебе место, ибо сердце и душа, и помышление твое будут обителю, живущего тебе Богу. Так Господь Иисус Христос желает полнить совершение раскрыть весь дух своего божественного учения, дал законнику ответ шире Богу, чем он вопрошал. Его прошали о первой заповеди, а он имел вторую, говорит святой Павел, почти столько же важную, как и первую, ибо хотя и называют вторую, но подобно первой. Почему же подобно? Потому что вторая пролагает путь первой и взаимно поддерживает первую. Ибо кто любит Бога по первой заповеди, тот непременно соблюдает и всю прочую Божью заповедь. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, говорит Господь. А первая заповедь после любви к Богу не заповедь, а любви к ближнему. Поэтому кто истинно любит Бога, тот непременно любит и ближнего своего. И люди, братья, дети Отца Небесного, всякого любящего родителя, любят и рожденного Его. Но кто не любит ближнего своего, тот и Бога не любит. Ибо не любящий брата своего, которого любит, как может любить Бога, которого не любит? Любовь есть искра божественного огня в нашем сердце, а огонь не может не согревать. Если любовь не согревает ближнего, то значит, ее вовсе нет в своем сердце, нет теплоты, восприемлем от источника жизни Бога, который есть любовь. Бог не всех любит. Если ты воистину не на словах только, но всем сердцем любишь Бога, то как же не будешь любить тех, кого любит Бог? Верую любви к Богу Господь положил всю нашу любовь, которую только способна любить наше сердце, а верую любви к жизни, ту любовь, которую мы любим сами себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Поэтому будем стараться хранить это светлое, эту надежную спасительную
нашу любовь, ничего не жалеет.

Твоей тайной песни, Сын Божий, причастник, причастник Тебя, Твоего врагов Твоим тайно поверил.

Jenny Flowers and the

Бог наш, маленький, пищи, Твоя Матерь, и слава Твоя.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня еси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыко, человеку любче нас ради умира и жи и воскресы, даровавай нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших. Дождь быть и симы мне в исцелении души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так посего жития и шеда надежде живота вечного, в пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ибо если истинное желание неизреченное веселее любящих Тя, Христе Боже наше Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыку Христе Боже, Царю веков и свидетелю всех, благодарю Тебя во всех, я же миссии подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайте со святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волею, огонь сыю, поля и недостойные, да не опалиши меня, Содетелю мой. Паче же пройди воды моя, во все составы утробы в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти и умы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чина начале же бесплотных, предтеча Твоего, мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы и благоутробни прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы и сил освящения единый наших блажи души светлость, Тебе ли поподобно, яко Богу владыце, слава сил и славим на всех день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мим живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будет же мим благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобим я грешного стать одесную славу Твою, молитвами причистая Твоей Матери всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежду покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобил меня си недостойного причастника быть и причистого тела, и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родча, движу, твори мое умышленного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих и воззваниях, в пленениях, в помышлениях моих. И сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцелении души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние и исповедание. Вы же пейте и славите Тя все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет Твое откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просветение, сребролюбие мира и сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче, Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобни, достойно хвалим Тя, Исибо наставник, яко божественное являя, и ныне и пресный во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко блага, на помощь нас верно зовущих Те, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее пресно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово росшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй,

Я вот

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, и жизнь свяся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди, селися в ныне, очисти на всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою, не вознагости, ибо от лица Твоего судьба моя изыдет. Очи мои, Давида, до правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии, и не обрелися во мне неправда, я когда не взглаголю уста моя, дел человеческих за словеса усен Твоих, а сохрани пути жестоки, заверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, яко услышал Мессии Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасай, уповающую на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крылу Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых, от страшах мя, врази мою душу мою, держаша, тукса, затвориша, устай глаголыша гордыню, изгоняющая мы ныне подошвами, очи свои возложишь, уклоните на землю, объявши мя, хлеб готов на лов, яко скими, набитай в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от рак руки Твоей, я, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишь сынов, оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насычусь, никогда видимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигав душу мою, Боже мой, на Тя уповав, но не постажусь вовек ниже, да посмеют меся врази мои, ибо терпящие Тя не посадятся, да посадятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи имя, стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою научи имя. Яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день, помяни чудрота Твоя, Господи, и милость Твоя, яко от века суть грехи уноси мои я, и неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положи согрешающим на пути, настави кротко на суд, научи кротко путем своим, все пути я, Господь, милость и истина, взыскающим заветы Его, и сведение Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мы много боясь, то и человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, и гоже из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, отче мой, вынако Господу, и яко той исторны все эти нози мои, призванными, помилуемя, яко один народ, и нищий есть аз, в скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведимый, видь смирение мое, и труп мой, и оставився грехи моя, видь враги моя, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави меня, да не посажусь, яко повах на тя, не злобив и праве прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству чудро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умей меня беззаконие моего, и от греха моего очисти меня, как беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной, если вину Тебе единому согреших и лукаво пред Тобою сотворив, и я, когда оправдившися во славе всех Твоих и победишь, никогда судить идти, себо беззаконие зачат есим, и во кресте родимя мать моя, себо истинно возлюбила себе известной тайной премудрости Твоей я, явил мне и сим. пропиши мене слово, помочищуся, умыши мя паче снегу, обилюся, слуху моему дасть радость и веселье. Возрадуйся, кося смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто содержи во мне Божий, дух прав от Твоего утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Божия спасения моего. Возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертву дал бы хлубо. Все сожжения не благоволишь, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержит со стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельская сила на гробе Твоем, и стригущая мертвешая, стоящая Мария во гробе, ищущая пречистого тела Твоего, пленился от неискусився от Него, встретил и сидя в удару живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богородица Преснодева, человека в покрове, ризу и пояс пречистого Твоего телесе, державную граду Твоему блажение даровала Иси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающие, о Тебе, Боестество, обновляется и время, тем же молим Тебя мир граду Твоему даровати, и душам нашим велию милость, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возвратившая на плод живота Тебе, молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь в дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасать. И святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Чеснока пояса Твоего положения, празднуй дней Твой припетые, храмы прилежно взывай Ти. Радуйся, Деву, христиан, похвалом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, много милостивее, много благоутробней, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завыка спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими. И наша в части молитвы, и исправи животных заповедям Твоим. Душу нашу освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, злоболезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да получением их, соблюдаемый, наставляемый, достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, и ими же весе судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя, в силе Твоей суди мя. Боже, услышав молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужди восташа на мя грех, изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, возврати злая врагом моим, истину Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, сповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил мне, и сина враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Вон мими и услыши меня во скорбех печалью моею, и смятость от глаза вражая служение грешнича, яко клониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми сердцами смятися во мне, и боясь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, покрымя тьма и рев, что даст мне крылья, яко голубини, и полечу, и почию. Все удалися, бегая, и водворися в пустыне, к чаю Бога спасающего мя. От малодуша и от бури потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие, и пререкание в ограде днем и ночью обыдет по стенам его. Беззаконие, труд посреди его, неправда, не скудет стол, него лихвая лесть. Яко, аще бы враг поносил, не претерпел бы хубо, и аще бы ненавидимя на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, си со мной брашен, в дому Божий ходих на води намышлением, да приидет же смерть на ней, да снидут ва отживи, яко лукавство в жилищах и посреди их, а за Бога возвах, и Господь услыша мя вечер за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы, и прежде век не избоим изменения, яко не боящийся Бога простер руку свою на воздаяние, оскорниша завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче или, и та суть стрелы возведет на Господа печаль Твою, и дойте препятать не даст век, мол, и праведнику. Ты же, Боже, не зудешь, я суденец исцеления, мужа и крови и льсти не преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя, живых помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится, речет Господи, безоступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить от сети ловче, я слави все мятежно, плечма своим осените, под крылья Его надеющийся, оружием обудите истина Его, не боящийся страха ночного, от стрелу летящего дня, отвечу во тьме приходящая, от срящего беса полуденного. Пойдет от стороны Твоя тысяча тьма, одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачь очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не придет к Тебе зло, рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою. На аспида Василиска наступишь, и поперечь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрию, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его. С ним есть в скорби, изму его, прославлю его. Долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельская сила на гробе Твоем, истригущая, мертвежа, и стоящая Мария во гробе, ищущая пречистого тела Твоего, пленился от неискусився от Него, встретил, если Деву, даруя живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица, Преснодева, человека в покрове, ризу и пояс пречистого Твоего телесе, державную награду Твоему блажение даровала еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающие, о Тебе, во естество, обновляется и время, тем же молим Тебя мир граду Твоему даровать и душам нашим велию милость. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко не имам удерзновение за премногие грехи наши, Ты, и же о Тебе, родшегося, моли, Богородица, Дево, много поможет моление Матерь Него, благосердию Владыки, не презу грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать у нас изволи вы. Скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахом взяло. Помози на Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же си на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Живоначальную дланью, умершую от мрачных удоль, и жизнодавец воскреси всех, Христос Бог. Воскресение подаде человеческому роду, есть бы всех Спаситель. Воскресение и живот, и Бог всех. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробнее, и же праведное любяй, и грешное милуя, и же вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими, и наши части и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золу болезней, огради нас святыми Твоими ангела, до получением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступный и от Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия тварю судителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победив этим начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче приими нас грешных, благодарственное сия и молебное молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, с Одинородным Твоим Сыном и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благоволение. Господи, пусть не на
1: Duhu tvrdi

Господа Бога.

0: Хоча єсть чоловіче тіло вдовичнє, страхом приступи до нього полишися огонь боєсь, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яжсть, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничий жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, соприсносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти был кися, и распныся, и погребыся за ныне благодарное и злонравное, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю примем и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и несим достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневах бу Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив, сы долготерпелив же и многомилостив, не предал я семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклись и человека любчи пророком Твоим, я к охотениям не хочу смерти грешного, но я же обратитесь и живу быть ему, не хочешь и владыка создания Твоею руку погубите, не же благоволишь ее погибели человечестей, но хочешь всем спастися и в разум истины прийти, тем же и аз аще и недостоин есть в небесе и земле, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивают своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убо имени человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко до чистым сведением, совести моя святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, к Духа Святого общения в напутие живота вечного, во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якогда и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил еси любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несим достоин, ниже доволен, да под кров внидишь и храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими и в яслях бессловесная моя души, воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники, дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не возгнушался еси скверные я уст и нечистых целующих тебя, ниже моих возгнушайся сквернейших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твоя крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей о благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единый свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смещения от чистых и девственных кровей, паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивой царстве, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави вы, восстави мя грехом поповшегося, образом мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживи восприятие, и сие, десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятелище и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенной правдою, благоволи и мне усретить Тя на облацах, судью и создателю моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, единый имея власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит спрездри моя вся в видении и неведении прегрешения, из подобия меня осуждена причаститеся божественных Твоих, преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа поздравляем всех вас, дорогие братья и сестры, с сегодняшним воскресным днем. В христианстве есть темы, которые не являются простыми для понимания. Есть очень сложные вопросы, есть большие богословские проблемы. Если бы сейчас многих из вас спросить, какие воли во Христе, как они между собой соединяются, какую природу воспринял Христос в воплощении, общую или частную, то многие из вас или не ответили бы на эти вопросы, или, может быть, даже ответили неправильно. Но в христианстве есть и простые темы. Вот сегодня в евангельском чтении мы слышали тему настолько простую, что ее знают даже обычные люди, неверующие. Ее знают язычники. Эта тема настолько всеобща, что в какой-то мере ее понимают животные. И к нашему изумлению исследования ученых показывают, что даже растения могут ощущать отношения. Сегодняшняя тема настолько простая, насколько, наверное, можно сказать, прост сам Бог. И если мы спросим любого человека на улице, кто есть Бог и что есть Бог, мы услышим правильный ответ. Бог есть любовь. Но как же так получилось, что по такой простой теме о том, кто есть Бог чем он живет, по такой простой теме Христа искушают самые умные люди своего времени, и не только умные, но и верующие, и не только верующие, но и богословы, духовные вожди своего народа. Ну, на нашем языке, например, монахи, священники, епископы. И вот с этим искушающим вопросом один из таких богословов подошел ко Христу. И вопрос, казалось бы, звучит достаточно просто. А какая заповедь, Христос, самая большая в законе? Но за этим вопросом, как мы слышим в Евангелии, стояло испытание Христа, его искушение. Потому что богословы, вожди духовные своего времени, забыли о духе закона. Они забыли о духе Бога. Они забыли о той любви, которая в том Священном Писании проповедовалась. Они забыли настолько, что Христос сказал, что заповедь любви будет вам дана уже как заповедь новая. Что же он отвечает на вопрос этого законника? Он отвечает: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей. А вторая заповедь, подобна ей, возлюби ближнего, как самого себя. Перед нами, конечно, воплощенная премудрость Божия, но, наверное, Христос, наверное, не размышлял, когда давал ответ на этот вопрос. Наверное, Он просто излил то, чем жило Его сердце. А Его сердце, нашего Спасителя, Бога, воплотившегося, ставшего человека, жило любовью к Отцу, любовью к людям. Он просто ответил своим сердцем. Он излил то, чем живет Святая Троица и что пришло отныне в человеческую природу. Можно ли научиться любви к Богу? Тому, что вроде бы отчасти нам уже дано по естеству. И вот здесь оказывается, что самая простая тема, она ведь является и самой сложной. Вы возьмете любой учебник по богословию и разберетесь и о волях, и о природах, о ипостазировании, о чем угодно. А вот с этой темой, с темой любви, с которой разбираться не надо, которую дети понимают, вот здесь-то и вся проблема. Проблема настолько, что к концу времен, а может быть, они от нас с вами не так далеки, мы их не боимся, мы их не предрекаем, но как-то многое об этом свидетельствует. К концу времен ведь будет одно знамение прихода апокалиптических времен – охлаждение любви. Есть такое счастье увидеть и научиться любви от святого человека. У нас до недавнего времени в Лавре был великий старец архимандрит Кирилл. У меня было такое чувство лично, что когда он находился в Лавре, какая бы ни была погода, здесь было солнце. Это было настолько ощутимо, что присутствие этого человека чувствовалось, мне кажется, всеми насельниками, трудниками. Это любовь человека, это присутствие живого Христа. И, конечно, вот это счастье, оно, ну, по-своему уникально. Вот так научиться, вот так увидеть любовь человека к Богу и ощутить любовь Божию к себе. У нас был в Академии такой выдающийся богослов, преподаватель, профессор, доктор церковной истории Алексей Иванович Сидоров. Он, будучи атеистом, очень юным юношей, студентом философского факультета Московского государственного университета, как-то посетил Псково-Печорский монастырь. Он гулял, рассматривал архитектуру, потом увидел группу людей, подошел, и какой-то батюшка что-то говорил своим чадам. Алексей Иванович рассказывал, что он обернулся, посмотрел на меня, и я почувствовал Бога и почувствовал любовь к Богу. Это был отец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Эти старцы, эти святые люди оставили нам сердцевину того учения, как можно научиться любви к Богу. Один из величайших, самых, наверное, может быть, знаменитых даже проповедников о любви к Богу, об учении, об этой заповеди, преподобный Исаак Сирин, наверное, выразил все учение православного монашества о том, как учатся заповеди о любви к Богу. Вот он так написал: «Любовь есть плод молитвы, и от созерцания своего возводит ум к ненасытному ее вожделению. Когда ум пребывает в молитве без уныния, и человек в безмолвных помышлениях молится пламенно и с горячностью. Терпеливо пребывать в молитве значит отречься человеку от себя самого, и поэтому в этом самоотвержении обретается любовь Божия». Но Христос ведь не разделил заповеди. У него спросили об одной, какая самая главная. Он говорит: возлюби Бога, а подобное ей, возлюби своего ближнего. Ведь он мог сказать об одной. У него и спросили об одной. А для Бога нет разделения. И для него любовь – это единое, даже если она в двух выражениях заповеди. И самое страшное разочарование, которое будет у человека в жизни, за гробом, это понимание того, что он согрешил против любви. Христос на страшном суде, как он сам нам это открыл, спросит: почему вы не накормили голодного? Почему вы не посетили больного? Почему вы не помогли раненому? Почему вы не посетили того, кто в темнице? Это вы не посетили, не накормили, не согрели, не помогли мне. А у него спросят: да Господи, да мы же верующие, да мы молились, мы постились, мы почти 613 заповедей исполнили. Это заповеди, такое количество насчитывали раввины в Ветхом Завете. Они поэтому и спрашивали, какая заповедь, потому что их было столько, что у них были группировки. И каждая говорила, что своя заповедь, та заповедь больше. Христос скажет, что вы не возлюбили меня в своем ближнем. Вот это, братья и сестры, должно быть нам напоминанием о том, как любить Бога через молитву и через любовь к ближнему. Возблагодарим, дорогие братья и сестры, что в наше очень жестокое время Господь дает нам дар верить в любовь. Возблагодарим, что в наше очень равнодушное время Господь призывает нас к очень бережному, внимательному отношению. Богу, к заповедям, к человеку. Возблагодарим, что сейчас, когда огромное количество лжи, цинизма, Бог дает нам веру в то, что будущее принадлежит любви. Аминь.
0: Вем, Господи, яко недостойно причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть, и суд себе ям, и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожду, к Тебе рекшему, еды мою плоть и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи имя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление. Аминь.

Недавно читай прошлый молитвы по меньше. Прости грешение, довольно всего. Я слов я же делал, я же верю не верить. Из подобия не осужденным, читай так. Восставление грехов, мы перевесили. Здесь я пройдаю вместе любовь, и сейчас не буду. Не по врагам предаться, не во взамен кидам я к Иуда, но я к разбойнике твоим сам. Да не в суд, не для осуждения, но причине. Ты здесь предаешь, вы своим учишься делать. Чаша может приступать только тот, кто был на исповеди, я должен быть сейчас. Так, пожалуйста, выход, я прощаюсь.

Господи, отвечай на тебя, помоги тебя, ваши люди Твоем, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, и освети любящие подарите Дому Твоего, и тех вас прослави божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на тебя, мир мирами Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое дарение благо и всякое совершенствующее есть, сходя от Тебе, Отца Святого, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и

преподавателю, приди и вселись в ныне очистенные от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, пишеси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовалась в Бозе живи, ибо птицы обрети себе храменную, горлицы гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение даст закона полагая, пойдут от силы в силы явиться Богу во Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитничи наш движ Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе в Твоих паче тысяч, изволив приметатися в дому Бога моего, паче неже жить и мести вселения грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, родящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возродилась и плен Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишенные, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина слетостися, правда и мира благозастося, истина от земли воссияй, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищу Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, як услышал меня Иси, несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели Иси Ты, творяй чудеса, Ты Иси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего.
Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, закона преступницы восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя и сии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ангельские силы на гробе Твоем, истрегущего мертвеша, и стоявшая Мария во гробе, ищущая пречистого тела Твоего, пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот, воскресы из мертвых, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Богородица Преснодева человека в покрове, ризу и пояс пречистого Твоего телесе, державная града Твоему обложение даровала еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающий, о Тебе, Бо естество, обновляется и время, тем же молим Тя, мир граду Твоему даровати и душам нашим велию милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождеся от Девы, распятие претерпев благий, испровергий смертью смерти воскресенье явле яко Бог. Не презри я же создалась рукою Твоею, и ви человеколюбие Твое милостиве, прими родшую Тя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы остались.

Честного пояса Твоего положения празднует несть Твой пречистый храм и прилежно взывает Ти, радуйся, Дева, христианка, хвала. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любя и грешно и милуя, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшее, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долго терпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась и вход, и смертью смерть разрушилась и, почисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом Бо и беззаконовыхом, и несть мы достойны возвести о часа наше, и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей я, и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости,

господина.

Хотя ухода не постыжусь, Оги, княжи, да посмитмися врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие очи. Пути твои, Господи, скажи мне, стезя ты, научи меня, наставь меня на истину твою, научи меня, как ты еси бу, спас мы тебе, терпи их весь день. Поминище дроты твои, Господи, милости твоя не окат века суть, грех юности моя и невидения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь и городе законоположится грешающим на пути. Наставит кротки на суд, научит кротки путем своим. Все пути Господни милости, истинно изыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, чести грех мой мног бы есть. Кто из человек во есть Господа законоположит ему на пути Его же изволен. Душа Его благоходворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынока Господа, который исторгнет от сети нозе мои, презри на мя и помилуй мя, яко единородный нищий смаз. Скорби сердца моего умножившись от нужд мих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, ставься грехи моя. Вишь враги моя, умножившись ненавидя неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злоби и праве прилепляху со мне, яко потерпих тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, цей скорби его. Суди мне, Господи, касни злобою мою ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, рожди утробы мое, сердце мое. Яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Неси дух соном суетным, если законопреступным не вниду. Вас ненавидих стариков лукавнующих и с нечестивыми не сяду. Умыю неповинных руца мои, я выйду жертвы не Твои, Господи. Еже услышите мне глаз хвалы Твои, я и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби и благолепие дома Твоего, место селения славы Твоей я. Да не погубишь и с нечестивыми душу мою, с мужа крови живот мой. Их же рукой беззаконие десницы, к исполнится мзды. Аже не злобы ему ходих, избави меня, Господи, и помилуй мя. Нога моя стана правоте, в церковь благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь. Господь, защититель живота моего, от кого страшусь. Нигда приближайтесь на мя злоблующим, не жесните. Плоти моя, оскорбляющими и вразимые, идти из немогушей по душам. Аще полчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет. На мя брань, на него вас уповаю. Едино просих твоя от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, все дни живота моего. Зрите ми красоту Господне, посещайте храм святый Его. Яко скры мя вселение своим в день зол моих. Покры мя в тайне вселение своего, на камне вознеси мя. И ныне си вознеси главу мою на враги моя. Ободок и пожрок вселение Его, жертву хваления и воскликновения пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глаз мой, им же возвах, помилуй меня и услыши меня. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, не уклонись огнем от раба Твоего. Помощник мой, Боди, не отрини меня, не оставь меня, Боже, Спасителю мой. Яко Отец мой и Мать моя, оставись Тебя, Господи, восприят меня. Законоположи мне, Господи, в пути Твоем и наставь на стезю правую, враг моих раден. Не предашь меня в душу стужающих мне, яко восташи на меня свидетели неправедни, солга неправда себе. Веруя, видите, благая Господи, на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, и докорбится сердце Твое, потерпи, Господи.

воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, никогда молитимися к Тебе, никогда воздействуй на руце мои храма святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, сделающи мне правду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердца своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинания их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеешь в дела Господня, в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я, благословен Господь, яко услышу глас моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него уповай сердце мое, поможи мне и просвети плоть моя, и волю мою испоемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твои, благослови достояние Твое, Бассия, возьми до века. Принесите, Господи, весыны Божии, принесите, Господи, весыны Иони, принесите, Господи, веславу и честь. Принесите, Господи, веславу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Глаз Господень на водах, Бог, слава, возгреме Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии. Глаз Господа, сокрушающего кедры, искрит Господь кедры ливанские. Яснит ей, яко тельца ливанская, и возлюбленный, как сын единорож. Глаз Господа, пресыщающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, истрясет Господь пустыню кадийскую. Глаз Господень, свершающий лень, открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет и сядет Господь царь век. Господь крепость людям свою даст, Господь благословит люди Своя миром. Вознесуте, Господи, яко подъял меня и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвал к Тебе и исцелил меня. Господи, возвелось и от ада душу мою, спасл меня от нисходящих врагов. Пойте, Господи, преподобни Его, исповедайте память святыни Его. И как гнев ярости Его и живот воли Его, вечер во дворице и плачь за утро радость. А жрех в обилии моем не подвижусь вовек, Господи, воле моей Твоей подашь доброте мою силу. Отвратил же если лице Твоего и смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мимо исцеления. Не дай исповесть Тебе перстень и возвестит истину Твою. Слыши, Господи, помилуй меня, Господь, быстр помощник мой. Обратилась и плачу в мой, в радость мне растерзалась и вретище мое припоясло и весельем. Я когда воспею Тебе, слава моя, и не велюсь, Господи, Боже мой, вовек исповеси Тебе.

век и веков. Аминь. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь во век, рада Твоя, избави меня, изми меня. Преклони ко мне ухо Твое, воскресь, я Тебя буден, и Бога защитителей в дом прибежище же спасти меня. Яко держава моя, прибежище мои святы, и имени Твоего ради наставишь меня и припитаешь меня, изведешь меня из сети сей южи с крышами, яко Ты есть защититель мой, Господи, в руце Твое предложу дух мой, избавил меня и си, Господи, Божий истины, возненавидел и си хранящие суеты в очи, аже на Господу уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, яко презрилась и на смирение мое, спаслась и от нужд душу мою. И неси меня затворил в руках вражих, постылась на пристране нозе мои. Помилуй меня, Господи, к оскорблю, смятись и ярости око мое, душа моя, труба моя. Яко исчезев болезни живот мой, лето мое воздыхание, изнеможе нищету и крепость моя, и кости моя сметовшися. От всех раб моих бых поношений соседа моими зело. И страх знаемый моим видящими, вон лежавши от меня. Забвен бы их, как и мир, от сердца бы их, как и сосуд погублен. Яко слышу убеждение многих живущих у крестных, да соврати сим купинами о приятии душу мои совещашим. Аже на Тебя, Господи, помог рех Ты, иси Бог мой, руку Твою жребий мой, жребий моим. Избавил меня сей из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжуйся, яко призвав Тебя, да постыдясь нечестивые с ней идут в ад. Немы да будут усны листивые, глаголющие на праведного беззакония, гордыню и уничижение. Коль многое множество благости Твоей, Господи, уже скрылось и боящимся Тебе, соделалось и уповающим на Тебя от пресыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыешь их в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость вин в ограде ограждения. А жрех по иступлению моим отвержен есть мудреца очию Твоею. Всего ради услышал и глаз молитвы мою, негда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобные, ибо яко истину взыскает Господь и воздает излиже творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающее на Господа. Блажен ниже оставившийся беззаконие, иже прикрывшийся греси. Блажен муж ему жизнь, не уменит Господь греха, ниже есть свойствих его лесть. Яко молчаха бешаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь, тяготи на мне рука твоя, возвратись на страсти, когда он земи терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых грех, исповем на меня беззаконие мое, Господи. И Ты оставилась нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, а бачи в потопе вот многих к Нему не приближится. Ты, если прибежище мое от скорби обдержащие мя, радости мои избави от обошедших мя. Вразумлю Тебя и наставлю Тебя на путь сей, воль же пойдешь и утвержу на Тебя очи мои. Не будет я, как он, не меск, им же не есть разум, а браздами и уздую челюсти, хвоста огнешь, не приближающийся к Тебе. Многие раны грешным, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь, Господи, радуйтесь и праведней, хвалитесь все праве сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и

Это благоприятно.

царе десятостроннем пойте ему, Господь ему песнь новую, добре пойте ему с восклицанием, яко право слово Господне и вся дела его в вере, любит милостыни и суд Господь, милости Господней исполни земля, словом Господним небеса утвердившись и духом востыка все силы их, собирая камек воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля от него же, да подвижется все живущие по вселении, яко той речи и выше той повелея создавшися, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей, совет же Господень вовек пребывает помышление сердца его в рот и рот, блажен язык, ему же есть Господь Бог, его люди, я же избрал наследие себе, с небесе презре Господь, видевся Сына Человеческие, от готового жилища своего презрена все живущие на земле, создавая наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь много и силы исполин, не спасется множеством крепости своей я, ложь конь во спасение во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни, на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощника защититель наш есть, яко о небо возвеселится сердце наше, Его имя святое Его уповаком. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаком на Тя. Благословлю Господа на всякое время, вынахвала Его в устях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит кроцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной, и вознесем имя Его вкупе. Взыскал Господа, и услыши меня от всех скорбей моих, избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвая, Господь, услыши, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень, ок из боящихся Его избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа, все святые Его, яко не слишение боящимся Его. Богатю обнищавшие, взалкаши, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господне научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, не видите благи. Удержи язык твой от зла и усни твой, ежени голгул от усти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мир и пожени. Очи Господни направенные, уши его молитвы их. Лице же Господне на творящее зла, еже потребите от земли памяти их. Возваше праведнее, Господь, услыши их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренное духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, не едино от них сокрушится. Смерть грешников люта и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат все уповающие на них.

защиту восстанье в помощь мою, и суни меч, и заключи сопротив гонящих мерцы, души мои, спасение Твое есть мас. Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут, яко прах, при лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень прогоняя их. Яко туни с крышами пагубы сети своя, суи поносишь и души мои. Да придет ему сеть, юже невесело, витву юже скрыт, да обымет, и в сеть да падет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляя нищий из руки кревших Его, и нищую Бога от расхищающих Его. Восставши на меня свидетели неправедни, я же не видев, попрошав у меня, воздаши ми лукавы, возблагай обещание души моей. Аж в нигда о не служав и меня облачахся в обретище, смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так угождав, яко плача и седуя, так усмирякся, и на мя возвеселишися, и собравшися, собравшися, на мя рады, не познак, разделишися, и не умилишися, искусивши мя подражнишим мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства и потлепь единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях царств тяжких восхвалю Тебя, да не возрадуются мне враждующими, неправедно ненавидящими, ту не помязающие очима, яко мне оба мирная глаголовка и на гнев лести помышляху, расшириши на мя уста своя реша, благо же, видишь очи наши, виделось и Господи, да не примолчишь, и Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вон мне суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется мне. Да не рекут в сердцах своих, благо же, души наши, ниже да рекут по жрокам его. Да постыдятся и посрамятся в кубе, радующиеся злом моим, да облекутся, стутся, срам велеречущие на мя. Да возрадуется и возвеселятся хотящие правды мои я, и далекут выну, да возвеличится Господь хотящий мир рабу Его. И язык мой поучится правде Твоей весь день, хвале Твоей. Глаголит при беззаконе согрешать и в себе не есть страха Божия пред очи моего. Я, кости, придим обрести беззаконие свои, возненавидите. Глаголы в устыгу беззаконие, лесть не восхоти разуметь, еже обложите. Беззаконие по мысли на ложе своем представь всякому пути не благо, о злобе же не негодовам. Господи, на небесе милость Твоя, истина Твоя, до облак. Правда Твоя, яко горе Божие, судьбы Твоя, бездна много, человек и скоты, спасеши, Господи. Яко умножилась и милость Твоя, Боже, сына вижу человечестве, в крови крилу Твою надейтесь и ему. Попьется от ука дома Твоего, и потоком сладости Твоя напоишь я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правда Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет мне, так вот, там у подошвы все делающие беззаконие и зреновение бы.

За небо трава скоро ищут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, насели землю, посешися богатство ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, уповай на него, и то сотворит. Изведет яко свет правду твою, судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли его, не ревнуй спеющему в пути своим человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй же лукавного те. За нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа те, наследят землю. И еще малый не будет грешника, и взыщущий место его, и не обрящущий. Кротцы же наследят землю и насладятся в множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежечит над зубы своими. Господь же посмеется ему за не прозирает, так и придет день его. Меч извлекоши, грешницы напрягоши лоб свой, не сложите убогое нище заклатье правое сердце. Меч их да внидет в сердца их, и лучше их да сокрушаться. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных и достояния его век будет. Не постыдятся во время лютого дня глада насытится, як у грешницу погибнут. Врази же Господне, купно прославится сим и вознестись, исчезающая, когда исчезлошая. Заемлет грешный и не возвратит праведно же щедрит и дает. Яко благословящий его наследит землю, клянущие же его потребятся. От Господа ступы человеку исправляются, и пути его восхочет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бык, ибо со старек сей, не видя праведника, оставлено ниже семени его просящей хлебы. Весь день милует, и взаим дает праведное семя его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся беззакония же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведница же наследит землю и вселятся век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости языка его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его и не запнутся стопы его. Смотрят грешный праведного, ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, и когда судит ему. Потерпи, Господи, и сохрани путь его. И вознесется, еже наследите землю, в них да употребляться грешников узреши. Видя их нечестивого превозносящегося и высящегося, яку кедры ливанские, и мимо и дох, и сень, и бей, взысках его, и не обретися место его. Храни не злобие, вишь правоту, яку есть устану к человеку мирну. Беззаконницы же потребятся, вкупе останутся же нечестивы потребятся. Спасение же праведных от Господа ищет, и защитители есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измит их от грешника, и спасет их, яко уповаши на Него. Слава Отцу и Сыну.

Stevenson.

Шамариан, идя в горни сочане во град Иудов, и внидя в дом Захарин, и целовали совет, и бысь як услышали совет целования Мариино, взыграся младенец во чреве я, и исполнися Духа Святый или совет, и возопи гласом велем рече, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да приди мать Господа моего ко мне, себо яко быть глас целования твоего в уши моею, взыграся младенец радостями во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, Боже, спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат меня всероди, яко сотвори мне величие сильное, и свято имя Его. Прибы же Мариам с ней, яко 3 месяца, и возрадовайся.

Dumnezeu, cine dă pe drum, metropolită frunte.

благословителя Пантелеимона, Феодора Святилатый, святые славные ученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина и Серафима митрополита Петроградских, святых царственных страстотерпцев, царя Николая царица Александра и Сачада их, преподобного учениц великие княгини Елизаветы и инокини Варвары, святых Дмитрия архиепископа Можайского, Илариона архиепископа Верейского и иже с ними и нев, многих в первопрестольном граде пострадавших, преподобных и богоносных отец наших, Антоний, Феодосий и прочих киево-печерских чудотворцев,

Мария, Преподобна Михея, Андрея, Максима Грека,

Михаила Черниговского, и боярина Федора, благоверных князей Александра.

преклоненными зеленого Твоего Сына, с Ним же благословенный стих, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: Твоим, Си Христу, им же составишеся всяческое, и в нем же совершишеся неразлучно, яко из безначального рождшуся Бога Отца и ипостасному Слову, песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во Своим Си Христу, очень благоволением явшую, вся из Девы и проповедавшую лето Господне,

покровительница обители Гексиманские, Ты сии погородительнице, помози нам прославить и Тя, и разрешение прегрешений подашь благочестно поклоняющимся об

0: органом языка гнилым, о Богоносе Симеоне, песнь тебе плетущему, мольбами твоими знание свет богонаучен.
1: И подобни отче Симеоне, моли Бога у нас, познашен мудрость отче твою, персяне, ефиопляне, индиане и скифине, и арабов множество, и прославивши Христа Тобою прославляемого.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодати исполни все духовные от пастушеских восстанищ, яко Иаков, Давид и Моисей, начало вождь словесных явился и си

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Утверди блаже Его же, насади любовью на земли десница Твоя, плодовит виноград, сохраняя Твою церковь всесильнее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Делих духовных богокрасных красящиеся, наставшие, Господи, лето сие приведи, владыка, и же веруй Тебя, песнословище я, Боже всячески.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя похвалу верней стяжахом, прибежище и утверждение, и радование, и душам спасение, надежду же и стену, по

0: Спасительный устремился из обители Симеоне, из Нияже, и нестареемую жизнь приял еси.
1: Преподобный отче Симеоне, моли Богу о нас, преклонил еси, радуйся, покорливый

0: Христе, Царю всех видимых и невидимых, Творче и Зердителю, и же дни и ночи, времена и лето сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя многомилостиве.
1: Вышний крещай вышним совокупляйся, и колесницу огненную стол соделовый, тем собеседник ангелом был еси преподобный.

0: человеч довлеет, когда к похвале исповедати, обаче воспою Божиею мудростью, доблего сего исполина, страдания же и подвиги я же на земли, яко светильника явлюшися всем человеком, многим терпением в лице ангельстем воссиявша, с ними попаяние престанно Христу, воздержанием чистоту стяжа, моляся непрестанно о всех нас.
1: Еже времена плодоносные дожди с небесе подая сущим на земли, и ныне приемле мольбы рабов твоих, а всякие избави нужды град твой, щедро ты бо твоя истина на всех делях твоих, тем же входы благослови исходы, дела исправи в нас, рук наших, и согрешение.

0: Ищи всяческого ежебыти, яко силен предел еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, земная вся уставив, и в мире сый телесне, духом был еси небесный ангел, находящий во страсти умертвив плотью, Троице явился еси угодник блаженне, тем же недумающих исцелявший страсти и словом духи отгоняющий благодатью, Симеоне преблаженне, моли Христа Бога согрешений прощения даровати, чествующим любовью святую память Твою.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Твоего милосердия дарование воспоминающее владычице, и Твой чудотворный образ благоговейно лобызающее, яко посреди нас пребывающую Тя, помышляем и веруя Тебе вопием, Твоего Сына и Господа моли, да научит нас заповеди Его всегда творите, злые же искушения побеждати, и Тебе, предстательницу нашу, достойно петь и славить и

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Начало Тебе лето люди Твои приносят ангельскими песнями славословище Тя спасе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко человека любит сподобен, начавшим лето и скончать и Тебе благоугодно, Христе.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, Владычице Пречистая, елико просим, днесь от Тебе приятий, сия от чудотворные Твои иконы, нам подашь немощное наше произволение, утверди и небесных благ желание в сердца наше всели.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спасение Тебе надежду, молитву не усыпну, заступление твердо имя мы, помилосердися и вишь нашу нестерпимую печаль, болезни и скорби милостивно посети, Мати Божия, а славу скорую подающий.
0: Преподобнее очи Симеоне, моли Бога о нас, не на писце преблажение, на глубочайших трудех Твоих, положив основание воздержания, добродетелей создал еси столб непоколебим.
1: Преподобнее очи Симеоне, моли Бога о нас, вселив тело Твое в жилище жестоко, страхом пригвоздил еси духа, и жилище, наследие божественного обрел еси преподобнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, по страсти вольней, жизненно творивому мертвецу, подобяся Его же гробу, рову темному, сам себе живо предал еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Бога Его же родила еси.

0: исполняя всяческое благости Христе, Ты благорастворением и благоплодием, благословениями венчаемо многокружное лето рабом Твоим даруй.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На землю пришел Иисус обезначальный Отцу,

0: Невидимую бездну Твоя милость и расслабленная жена, познавшая и пресвятою Твоею иконою усердную молитву Тебе принесе, и абия исцеление от недуга своего приемши, здраво в дом свой возвратися, Отя воспевающий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Священная икона Твоя, другая силанская купель, показася! Владычице, очищающая, исцеляющая болезни душ, и телес верой приходящих к ней, и Тя любови величающей!
0: Преподобне Отче Симеоне, моли Бога о нас, Нового Даниила Симеоне, Христос Тя показа, из рога возверска Тя явлением неврежденно возврати!
1: Преподобни Отче Симеоне, моли Богу о нас, весь сам себе Господу возложив, злотеем разу и зною противным ослаблением обнажился еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко златозарным Симеоне, монистом преподобне, ужем облагаем, небожественник показался еси и божественными крылы.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Моли присно, Сына.

0: и поклоняемся Ти, Богоматерь и Деву, верою и любовью проповедующим многое и преславные чудеса от иконы Твоя чудотворные явленные, тем же от всяких нас бед освободи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о благоутробе Твоего, Дева Чистая, освобождаешь в безмерные печали и напасти в нужде и обстояниях Тебя призывающих, тем же и ныне благословенная заступница нам буди.
0: Преподобнее Отче Симеоне, моли Бога у нас, знамений и чудес Тя Христос самодетеля показа, божественного блаженни действа приятно жилище.
1: Преподобнее Отче Симеоне, моли Бога у нас, вознесло еси тело Твое, Симеоне, яко на крест на столб тем прославился Иси на древо Тебе ради, вознесшемуся Христу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вышнее шествие обред в Симеоне чудне, к высоте небесней поющее Тебя верно возведим.
1: И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Ворою же.

0: Месяцем верней к многоцелебному образу заступницы нашей Богородицы Марии и припадающей к нему с любовью сицерцем, о всепетая Мати, призри Твоим благосердием на ныне достойная, и яви нам Твоя милость и щедроты в болезнях исцеления, в скорбях утешения, в бедах заступления, и вся ны спаси, на Тя уповающая, да зовем Ти, радуйся, Дево христиан, заступление.
1: Якогда дар прияла еси, Мати Божия, все христиан недуги исцеляти, от бед избавляти, от пленения спасати, от врагов заступати, не презри нас,

болящих исцеление, радуйся заблудших в разумление, радуйся утоление.

0: Тебе, начинающий лето и песней начаток, сотворяем царствующему Христу царством бесконечным православные люди, благочестно поющие, Отце Боже, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Сы прежде век, навек же ище Господь, воспевающим Тебя Христе, источник благости, благих.

0: владычице, можешь и бо, яко мати Божия, тем же призываем тебя сердечнее, со слезами припадающее и надежду на тебя несомненную возлагающее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, надежда благая, заступница верных ты и си владычице, сего ради молим тебе даровати, милости богатые всем, уповающим на тебя и зовущим, благословенна я же Бога плотью родшая.
0: Преподобне Отче Симеоне, моли Бога о нас, разрешил еси убо сухоту недоумеющимся и врататьем, дождевные отверзал еси, и землю колеблющуюся молитвами уставил еси, и люди звать и научил еси, и благословен Бог отцев наших.
1: Преподобне Отче Симеоне, моли Бога у нас, яко величайший светильник церковный и многосветное Симеоне солнце, всюду лучи испущая просветил еси, и люди звать и научил еси, благословен Бог отцев наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воды отвсюду стекошися угодничи Христов, человеков, пучина, во ограде Твоего собрася воздержания от Тебе вопите, наказуеми, благословен Бог отцев наших.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, вода ваша.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко начальнику спасения Христе, начаток Тебе приносит летная и честная Церковь, зовущий, пойте и превозносите Христа вовеки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, изнесущий всяческое

0: всякого мира земного, подашь рабом твоим, тебя воспевающим.
1: Преподобнее Отче Симеоне, моли Бога о нас, от всякого отлучи все пристрастия, и матерню немощу щедрив, яко живей явился и по смерти, Господа пойте.

0: Отца и Сына и Святого Духа Господа, уяснивый Иова страстью, согнившая плоти Твои огнилость, в бисер притвори многоценен Тя Христов угодничи Симеоне, славяй во вся веки.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Вот ангела радость приемшую,

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и все источницы, и солнце же, луна и тьма, звезды, огонь, человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тебя.
1: Слава Тебе, Боже.

непрестай чистое молящее от Тебе, рожшегося Бога, о всех с верою притекающих к Тебе и просящих избавления. Ты, Бог христиан, еси предстатель,

Отче Симеоне, моли Бога о нас, воцарившися над страстями и терпением, Христос, тебя прият, Симеоне, Богоносие своему, общника царству,

0: водотечения на добродетельный воздух, страданьми припоясан, возлетев к скиниям небесным, молись, спастися душам нашим.
1: И ныне и присно, и во веки.

0: ипостасное естество, непреступнее, присоносущнее, мне создание и всех содетелю, вседержителю, Тебе припадаем все и Тя молим, настоящее лето сие, яко благ, благословив, сохрани в мире вся люди Твоя щедре.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же светило преподобнее,

0: помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Молимся великому Господине, Отцу нашему, святейшему Патриарху Кириллу, Спасителю, для всей во Христе братьев наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Молимся, богохранимей стране нашей, властях и воинстве, я за тихое и безмолвное житие по хлебу.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Молимся, блаженных и преснопамятных, создателей святых и обители сия, для всех грех и почивших отцов и братьев, и

0: помянувши с нами себе друг друга, и здесь же вот нас Христу Богу предадим.
1: Святые!

матери, Владислава Пресвятого Апостола, преподобника Богоносиях наших, всем великанах, братьев святотворцев, преподобного Семена Стопника, даже памяти не совершаем, святых и праведных Бога Отец, и Кима, и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ, широколюб.

поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови льстива гнушается Господь, аже множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими щаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся у Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение и рекли си, обратитесь, сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и жеми мои, иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призви на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, и разумей в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобей сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступная, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Отче мои на верной земли посаждайте я со мною, ходя по пути непорочной семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедно, не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня, ся делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Сия твари содетелю, времена и лето во своей власти положивай, благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняй в мире люди и град Твой, молитвами Богородицы и спасиные. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, похвалами венчаем Владычицы Богородицы, венценосный черниговский образ Твой, от Него же явлением чуда в российской Гефсимании,
благослови венец лета благости своей, я Господь, и ныне молимтесь о прилежной яко все царицы, благословенье венчай поющих тя, и ныне

0: Яхода воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Такое царство и сила, и слава, царь, сына, и святого Духа, ныне присно, веки веков.
0: Аминь. Вышний живый Христе Царю, всех видимых и невидимых творчий зиждителю, и же дни и ночи, времена и лето сотворивый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, много милостиве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, иже праведное любя и грешное милуяй, иже вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наших часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. Избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже во щедрый, благослови, просветили сердце мудрое, помилуй.
0: Аминь.
1: Исправив стопы наших бедных и заповедь Твоих, молитву Пречистой Твоей Матери,